тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта, тахта,